0: Радио Янтарная ФМ.
1: Среди душе богато причин, а я. Среди душе богато причин, а я.